0: дальше.
1: Где идешь? С ними? Не, ну хорошо, ты видишь.
0: Червоны диваны, червоны банданы.
2: Эскалешно.